0: Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо идите сами. Батумши.
1: Won't you stay inside?

0: Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо идите сами. Батумши.
1: Орамдени раме махсендеба.